0: 7 вечера Международный симфонический оркестр стран БРИКС под руководством Михаила Голикова с хитами мировой классики. Легенда итальянской эстрады Умберто Тоцци. Популярная российская поп-группа Артик и Асти. Вход по приглашениям. 6+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
2: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: вглядываются в настроение и открываются по-новому. Через образы, истории и детали, которые хочется сохранить. Радио «Монте-Карло». Ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн. Радио «Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS77-90560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.
1: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
1: С 23 по 26 июля грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артик Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин,

0: 2 159 000 рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
1: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
2: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global Fintech Awards 2024, АО «Альфа-банк» 16+.
3: Уважаемые пассажиры!

0: Выбор места, включенный багаж, обмен и возврат билетов в тарифе «Эконом-стандарт» от S7. Полная информация на сайте s7.ru, АО «Авиакомпания Сибирь», Новосибирская область, город Обь, УГРН 102-54-05-62-44-30.
1: Если вы профессиональный строитель, а вместо шума на объекте слышите это...
2: Это что? Вот я сейчас видос покажу.
1: То, кажется, пора в Петрович.
3: В Петровиче есть все для строительства и ремонта с доставкой, чтобы работа не останавливалась.
1: Еще и по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 20 мешков штукатурки Knauf Rodband 30 килограммов, ведро финишной шпатлевки Knauf Rodband паста профи 18 килограммов в подарок.
4: Улица Петрович, Санкт-Петербург. Украина 106-784-754-56-55. Акция до конца мая 2026 года. Подробности на сайте petrovich.ru в разделе «Акции».

0: бизнес и переехала в Кению. В 88 году она вышла за Лкетингу замуж, взяла его фамилию и получила кенийское гражданство. Позже у пары родилась дочь. Впрочем, жизнь, начавшаяся как романтический побег, быстро оказалась настоящим испытанием. Карине пришлось привыкать к совершенно другому быту, к тяжелым условиям, языковым трудностям и культурным различиям. В Кении она открыла продуктовый магазин, перенесла несколько опасных заболеваний, а со временем, как она позже писала в автобиографии, отношения с мужем стали разрушаться из-за его ревности. В 1990 году Карина вместе с дочерью вернулась в Швейцарию. Несколько лет бестселлером, была переведена на десятки языков. А в 2005 году немецкий режиссер Гермина Хундгебурт сняла по ней одноименный фильм.
1: Непридуманные сюжеты на радио «Монте-Карло».

0: Андрей Викторович, а как же CRM? Задачи, звонки, чаты?
1: Все отключаю, экономим.
0: Может, перейдем на Bittrex 24? Там все комплектом.
1: Комплектом?
0: Да, больше 10 инструментов, дешевле, чем по отдельности, и не нужно между собой интегрировать.
1: О, народ, регистрируемся в Bittrex'е.
2: Bittrex 24 помогает бизнесу работать. Подробности на bittrex24.ru. 16+.
3: Ла-лай-ла-ла-ла-ла.
4: А помнишь свой старый двор?

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости,
3: в богатстве? Столько условий.
4: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно.

0: карты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
1: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
2: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток, получим уже плюс 6 бонусов за литр.
1: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
2: С 8 мая по 15 июня 2020

0: объединяет автора детективов Агату Кристи и создателя оперы «Медиум» Джанкарло Минотти. Загадочный сюжет и неожиданная развязка. Интрига оперы детектива «Медиум» в «Геликоне». Финалов будет несколько. Какую развязку готовит режиссер, останется тайной даже для артистов. Каждый вечер новый и непредсказуемый финал. Каким он будет, узнайте первыми с 4 по 6 июня. Информационный партнер «Радио Монте-Карло». Категория 16+.
1: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика в

0: 16.02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8/28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении Самокат. 6+.
1: Скидка до 60% в Инвитро на 5 важных профилей для оценки. Обмен веществ, сердце, щитовидной железы, уровни витаминов и минералов. До 31 мая. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
2: Галя, у нас отмена!
3: Какая еще отмена?
2: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя.

0: из ее главных хитов. Критики отмечали, что песня не так поэтична, как «Killing Me Softly», зато в ней есть то, что Роберта Флэк умела особенно хорошо – сдержанность, мягкая интонация и ощущение полной внутренней свободы. «Feel Like Making Love» принесла певице номинацию на Грэмми в категориях «Запись года» и «Лучшее женское вокальное поп-исполнение», а также номинацию на American Music Awards как «Любимый соул R&B сингл». Позже песню перепевали Д'Анджело, Глэдис Найт, Айзек Хейс, Джордж Бенсон, Ширли Бейси и другие артисты, уже как современный стандарт соула и джаза.
1: Роберта Флэк. «Feel Like Making Love».

0: Центры федерального значения. Создавать инновации в переработке нефти. Прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами. Развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк. Лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global Fintech Awards 2024. АО «Альфа-банк» 16+.
1: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первого.

0: ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99. Музыку можно слушать, а можно рассматривать, чувствовать, сохранять и открывать заново. Обновленный сайт «Радио Монте-Карло» — это пространство, где музыка превращается в настроение, образ и красивую привычку. Слушайте, смотрите, сохраняйте любимое и узнавайте больше. «Радио Монте-Карло» — ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн.

0: Кулинарная энциклопедия «Радио Монте-Карло». Вкусы России. Кедровое молочко.
1: О целебных свойствах кедрового ореха и всего, что из него делают, написано много. Упоминания на эту тему встречаются еще у средневекового врача Авиценны, а в народной

0: я коснулся жизни других, тогда моя миссия как художника была выполнена», — говорил Рэй Хендершот.
1: «Больше, чем искусство» на радио «Монте-Карло».

0: Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
1: С 23 по 26 июля грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артика Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибриз, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
2: Скидка до 60%.

0: под руководством Михаила Голикова с хитами мировой классики. Легенда итальянской эстрады Умберто Тоцци, популярная российская поп-группа Артик и Асти. Вход по приглашениям. 6+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-97-99. Музыка весны. На радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника».

0: Ски курорты Кавказа.
1: Семейный отдых, экотуры, вся палитра приключений.
0: Гостей ждут роскошные отели и глэмпинги, авторские экскурсии и развлечения.
1: Содис. Индивидуальные туры для взыскательных клиентов.
0: Телефон 933-55-33.
1: Содис.ру.
2: Доставим на дом, даже если дом еще не построен. В Петровиче есть все для загородного строительства. А при покупке электроинструментов КМ «Атом» аккумуляторы емкостью 4 ампер-часа в подарок.
3: Акция до конца мая 2026 года. Подробности на petrovich.ru. ОСТ «Петрович», Санкт-Петербург. Бронь 106-784-754-56-56.

0: проконсультироваться со специалистом.
1: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
2: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
0: Подробнее на t2.ru.

0: предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
1: Акция для ИП и ЮЛ, срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000, реклама 0+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

0: Реклама.
1: Готовы ли вы, покупатель, взять квартиру бизнес или премиум класса от ФСК в законную собственность под 11,6% годовых?
2: Готовы.
1: Готовы ли вы, продавец, сохранить для моего клиента

0: написано же на весь срок.
1: А что под звездочкой?
0: Ничего, это для всех. На весь срок.
1: Ну, если для всех, я тоже с вами союз заключу.
2: ФСК. 11,6% годовых для всех на весь срок.
3: ООО «Специализированный застройщик Гудсити». Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца мая 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам.
4: Если вы профессиональный строитель, а вместо шума на объекте слышите это...
5: Это что? Вот я сейчас видос покажу.
4: То, кажется, пора вперед.

0: и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
1: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года. Не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+. Квартира.

0: квартиру сниму на суточную.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
2: Столько условий!
3: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 4%.

0: Панды. Для вас уникальные индивидуальные программы по Китаю, эксклюзивные экскурсии с персональным гидом.
1: Туристическая компания «Содис». Индивидуальные туры для взыскательных клиентов.
0: Sodis.ru

Однако некоторые люди просто не могут без конкретных инструкций по его привлечению и достижению. На помощь им приходит китайская философия фэншуй. Термин дословно переводится как «ветер-вода», а сама система подразумевает организацию пространства таким образом, чтобы гармонизировать течение энергии ци, распределив ее между сторонами света, а также между полюсами инь и янь. Фэншуй – учение древнее. Когда-то китайцы всерьез учитывали направление ци при строительстве домов и проектировании интерьеров. В современном Китае фэншуй официально признан предрассудком, и тем не менее поклонников этой практики не только в Китае,

и испорченные вещи. То же самое касается рабочего места. Стопки бумаг и документов, грязные чайные кружки, разбросанные ручки, пыльная клавиатура – все это отпугивает позитивную энергию. Рабочий стол должен быть уютным и светлым, и тогда у вас появится больше сил и идей, а настрой будет более позитивным. Важно помнить, что фэн-шуй – это не волшебная палочка, которая мгновенно привлечет удачу, наладит карьеру и улучшит отношения с окружающими. Но это интересная философия, которая позволяет обустроить пространство таким образом, чтобы оно вдохновляло и давало энергию. И только в ваших силах направить эту энергию в позитивное русло.

0: musicfest.com/ru. Категория 12+. ОККО представляет.
1: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
2: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой?
3: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
0: Премьера сериала «След Чикатило». Только в ОККО. 18+.
4: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
5: Срочно, чулетечка, заказы горят.
6: Помогите найти...

Кристи и создателя оперы «Медиум» Джанкарло Минотти. Загадочный сюжет и неожиданная развязка. Интрига оперы-детектива «Медиум» в Геликоне. Финалов будет несколько. Какую развязку готовит режиссер, останется тайной даже для артистов. Каждый вечер новый и непредсказуемый финал. Каким он будет, узнайте первыми с 4 по 6 июня. Информационный партнер «Радио Монте-Карло». Категория 16+. Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

0: страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
2: Une photo, une date, c'était ni pas croire.

Реклама. Престижный кубок по гольфу «Радио Монте-Карло» вновь соберет гостей 30 мая. В рамках спортивной программы Петербургского международного экономического форума в гольф-клубе «Агаларов» встретятся представители бизнеса, спорта и политики, а также звезды музыкальной индустрии. Партнер турнира АО «ОТП Банк». Ваш доступ к валютным переводам, безлимитным бизнес-залам и кэшбэку 5%. Станьте клиентом ОТП Банк Private Banking на otpbank.ru. Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло».

0: и квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: сочные вам реки.
1: Ростагроэкспорт. 30 лет с вами.
2: Все сложится. Мы уложим плитку, установим двери, сделаем дизайн-проект и решим другие вопросы. Идет

0: больше, чем искусство. На радио Монте-Карло.
1: Морис Равель. Болеро.
2: Свой знаменитый балет «Болеро» Морис Равель написал по заказу русской танцовщицы Иды Рубинштейн. Сам композитор описывал его как танцевальную музыку,

0: Лимфомиазот.
1: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
0: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за

0: Лучные вам реки.
1: Ростагроэкспорт. 30 лет с вами.
2: Эксклюзивные круизы от московского пароходства 1858 для самых взыскательных путешественников. Утром наедине с природой, днем разные города, вечером гастрономический опыт и развлечения. Промокод «Московское пароходство» – ваша индивидуальная привилегия. Подробности на mosturflot.ru.
3: Мы запустили целый раздел горячей еды Hot and Fresh by Ozon Fresh. Закажите

0: сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк. Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
1: Так, народ, я устал платить за кучу подписок.
2: Андрей Викторович, а как же CRM? Задачи, звонки, чаты?
1: Все отключаю, экономим.
2: Может, перейдем на Bittrex 24? Там все комплектом.
1: Комплектом?
2: Да, больше 10 инструментов, дешевле, чем по отдельности, и не нужно между собой интегрировать.
1: О,

0: свой старый двор, кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя, пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного, ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
1: Сроки горят, и задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Ищи в интернете.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самокатов.

0: реклама.
1: Готовы ли вы, покупатель, взять квартиру бизнес или премиум класса от ФСК в законную собственность под 11,6% годовых?
2: Готовы.

0: Утром наедине с природой, днем разные города, вечером гастрономический опыт и развлечения. Промокод «Московское пароходство». Ваша индивидуальная привилегия. Подробности на mosturflot.ru.
1: Мы запустили целый раздел горячей еды Hot and Fresh by Ozon Fresh. Закажите пиццу 4 сыра из печи, чиабатту на гриле с сочной курицей и наггетсы с доставкой от 15 минут. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-244-741, 16+.
2: Центр управления полетом вызывает орбитальную станцию.
3: Экипаж на связи.
2: Ваша миссия выполнена. Возвращайтесь, ребята.
4: Радостно, когда космонавты возвращаются из космоса домой. Но какое же

0: Придуманные сюжеты на радио Монте-Карло.
1: Белая Масаи.
0: Любовь с первого взгляда в кино часто кажется красивой условностью, но иногда такая история случается и в реальности. Именно это произошло со швейцаркой Кариной Хоффман. В середине 1980-х она жила вполне устроенной жизнью в Швейцарии, была помолвлена.

0: Реклама.
1: Готовы ли вы, покупатель, взять квартиру бизнес или премиум класса от ФСК в законную собственность под 11,6% годовых?

0: помните. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Это уже третий ягодный лимонад от самоката. Или только третий. Возьму еще. И еще разок. И один глоток.
2: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
3: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
4: Танк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который...

0: сайте a7.ru.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага «Папия» трехслойная, 8 штук, в ассортименте 199 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
2: В ленте.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-77-99.
4: Слушайте радио Монте-Карло.

0: Рейв случился спустя несколько лет. В 1972-м ее песня «The First Time Ever I Saw Your Face» прозвучала в фильме Клинта Иствуда «Сыграй мне перед смертью». Песня поднялась на первое место в хит-параде, а Роберта Флэк получила свою первую Грэмми за запись года.
1: Роберта Флэк. «The First Time Ever I Saw Your Face».

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585 пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Мы

0: и центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024, АО «Альфа-банк» 16+.
1: Танк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк-300»

0: дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А7.

0: получим уже плюс 6 бонусов за литр.
1: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
0: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
2: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр. Информация на сайте azs.tatneft.ru.
3: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика

0: Реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте А7.ру.
3: Штурман-финиш рядом.

0: Помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
1: ОККО представляет.
2: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
3: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой?
4: То есть ты просто так сможешь...

0: 3.21. ПАО «Сбербанк» 0+.
1: Более 10 видов спорта будут представлены в спортивной программе Петербургского международного экономического форума. Утренний забег по центру Санкт-Петербурга, турниры по хоккею и гольфу пройдут уже в 10-й раз. В программу также включены кубки Росконгресса по падлу, баскетболу, шахматам, теннису, сквошу и другие спортивные мероприятия. Информационный партнер – Радио Монте-Карло. 18+. Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

Золотая коллекция радио Монте-Карло.

0: Радио Монте-Карло. Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS779560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.
1: Вы слушаете Радио